0: takuritana bivale yuregiyo yokatru mot bivale yuregiyo nasqaumat tungasuktilarlavo
1: yudlako tawani bivale yuregiyo gabe tarortuarme bivale yengille qanuilingava
2: manna a silettiawalu suqinnitsiarluni anorilwarani a oqqusivalle ayo manna 10 mitto oqqunibun ikkinartorullu qattalilaqsimayugalua manna pallaqsijjuumiyo nunavun panoqsivalle ayoqsuni tiktawalle ayoqming mata tamakkua piruqtuvini nuwagnarsiyualuummiyo tamakkua tiktawaqtun tayungnaqtualu qattarmata silavut taimam таймайлэрмиё туктухарнэрсаавиугу тамаани канигиятсинни аққааниниунгану акунерулу туктуи тамаунга нуулэрайгами упэрнааккулу такуксаақатталуарсима такуксаулуарсима қатталуарсимангиммата маанна туктухатталэрту иллаги туктутсиаваалэрни суктухаттарлути тэйкуа илэнги тасивун таарсеқатталэ мингман майорпаллиалэрмиюн таманнали канигиявун септембэрми таққэриатта айпани майорпаллиалэрмиюгалуат халуксиорнарси ниалэрмию укиаксааккун қигнилиорлутиглу тайме хаттарниалэрминг мата пивэрлиаюту тамаани иммаха пиннасваруулэрту макку наасималэрту таунга кингаиларму килалуккиахаттармата 180 mile ни унгасиннехартуксаюо тарпааниттоо килэртар кингаиларми атили килалуккиарвиохаттарма пингасүнин атаусэрми умиармиитсүтин утилэрсүтин мака 15-20 miles ни таманга унгасиннилингми талориуани тикилэрсүтин кингуй алулаорсиманнерма умиангат каллутиваллайгаминна сивуниннага а пукталэрсүни тааккуа пингасүн инюсукту ангутин а хивуниннагани кивимаю умиарми каллутисимаюми пукталилаарнермата пингасуллуарниуюксаа икаккарни а кавиаччартуалуллаарсиманнермата кангаттарти таусимаюккун кависаутиқарнерами тамаунга талориуани кавитситсиллути аққунартиллугу уллаагаалуккут таанна қоқуарутивун уллаакку икум а тусарсаулуулурма иколлаттохаллериаксанганни исумалэрсута сунаувоқуа қинертун умиарни а упагниартуни тайккунуга қаяусимаюни ахилла тайккуа а пуктатиллуи а пуктаджутини аннораарсимагами а аннага сулилаорпун канюингитиннаги каппианалаортуксаавоо а упактаугами амисоалуи умиан ауллалиаорсимаю уллааккут канюингитсути утилаорту тамманна кувианалаорто тайкуа канюиннатин пингасулли икаккарни а иманилаорнермата канюингиттуиннаин таппаунгаалу қилалуккиақаттарами утилэрсутин таймаалилаорнермата
1: айна
2: алэрсаақаттарлаарсимагма упернэрсаа аулярлу аамнаккун оқартиллуги сиқуттертсимаю амисунгорпаллаяула игалайяйюн икуаллаяйюллу таймаақаттарлатта а таймай калуартиллуга хаамнакку аксоохаттарниарниарсути тамаккунига а сиқуттерини а аксоотехарниарниарсути таманна атортаваллиалертуксаумман Kailanua katakto wala tamaan na kanigi yatin ni ataw siyo na aksuti makaw niya maaksuti kakoklut takuya waktu wala tamaan na kailanua to kalawang ito kanit tumisuli takpaw nga kinyay laliak waktu wala suli kailanuk niya aksuti isi taksinik ko tao awyak tamani katit matit sa katalawing mata nutakkaning tana piyarek si malang miyun o kalimarek sa ning miglo awyak upagum na katalaw suting nutakkan ilisaktong amalut tao asingin katit matit sa katalaw miyun ilisang ningin ni ilisang ningin ni takuan ulukun piyak sa kaktitaw katalaw himayun tamani talugi wami tamadalo atuan tamangan pibalya nagaya wal kuwe na lawala ng ito tamani awyak ikaw na katak tulo ang malo sa katak tayo palaksid yung minyalak tukha huwag tayo mato sila tiyawag uming magsiro laksi mayo kagadlo ni tao ng kadlo na nunangan ni tapit ading wang at ako lang ako ang iyolong mitay na uming malaw to. American ni nga to kaya yun. Natsikang na kaya yun yung taman na kanigiya mo. Tayo may to walak ko. Ikalok siya palya lang alang miyata. Kumaya na kaya palya ko. Mayulang mata ikalawin. Tamadya, pibalya na kaya mo, tamangat, talo ko yun, takuloy yung nga.
1: Ay.
2: Abawusi.